Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые провели масштабные исследования и изучили, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу и имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. И если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: здоровья.
1: Медики постоянно рекомендуют употреблять побольше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, во время или сразу после. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: Реклама.
1: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Даже самые безумные рекорды переписываются энтузиастами, и одним из таких является американец Дэвид Раш, который известен на весь интернет своими достижениями. Так, совсем недавно он снова стал рекордсменом, перекрыв достижение мужчины, изготовившего 250 бумажных самолетиков за час в феврале этого года. Американец с помощью команды ассистентов и по утвержденному алгоритму смог за тот же час сложить 415 бумажных самолетиков, что почти в два раза больше предыдущего рекорда. При этом его подделки еще и прошли определенную проверку технологии складывания и полета. Впрочем, Раш – обладатель пары сотен мировых рекордов и вряд ли на этом остановится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
8: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты. Agility. Танцы с собаками. Бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сокращение потребления кофеина может сделать сны более яркими и запоминающимися. Кофеин – это стимулятор, который помогает чувствовать бодрость, блокирует действие аденозина – вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну. Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу, сокращая общее время сна и провоцируя ночные пробуждения. И именно отказ от кофеина позволит вам спать дольше и глубже и видеть более яркие сны. Так что, если вы давно подумываете сократить количество выпитого кофе в течение дня, то для начала проанализируйте, насколько крепок ваш ночной отдых. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: А кто это у нас такой в 7.00 делает вид, что он спит? Подъем! Утреннее шоу будет Алиш на радио Хит ФМ. Здрасте, здесь Адамов и Терешкова.
1: Доброе утро, друзья. Даже если у вас сейчас закрыты глаза, уверена, руки и ноги уже пытаются встать.
0: Я думаю, знаешь, сейчас будет ситуация какая? Вот эти вот, когда ты просыпаешься, ты такой немножко щуришься, такой. А потом, сейчас вот мы скажем, что сейчас за день, и у них глаза, как у японских аниме. Что?
1: Да, понедельник, причем лайтовый день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
0: Думаю, что?
1: Надо
0: бегом, подъем, Тамара, встаем, берем телефоны.
1: Срочно.
0: Да.
1: 3000 рублей на кону достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября.
0: Обалдеть, 21 сентября. Слушай, у меня в голове крутится все утро одно слово. Оно специфичное такое, очень красивое.
1: Какое?
0: Но при этом с таким легким флером чего-то такого недоверия. Коварство.
1: Коварство.
0: Коварство.
1: Очень красивое слово.
0: Очень красивое слово.
1: Кстати, мы, мне кажется, реже стали его использовать.
0: Мы вообще стали редко использовать красивое слово.
1: Коварный. Кто так скажет тебе?
0: Коварный. Какое коварство.
1: Коварный, Диана.
0: Вот. Никто не скажет.
1: Звучит как комплимент.
0: Да у тебя матом просто скажут, и все в современном мире. Вот, поэтому давайте использовать пароль коварства. Вот.
1: На старт.
0: Внимание.
1: Марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7.08. В Москве всем доброе утро. Лайтовый понедельник начался. Мы дарим вам деньги с утра до самого вечера.
2: Совершенно верно. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить коварство нам в мессенджер Макс и оказаться 21-м по счету, потому что 21 сентября. Какое коварство. Природное коварство.
1: Да-да-да. Именно. И кто же стал этим счастливчиком?
2: Победителем этого раунда становится Артем из Великого Новгорода. Тёмыч, привет.
1: Привет.
3: Доброе утро.
2: Вот у меня к тебе сейчас будет вопрос, как Артём Артёму. Как ты относишься, когда тебя называют Тёма, Тёмыч, Тимофей, Артемий?
3: Тимофей — это жёстко.
2: Как это жёстко? В смысле? Остановись.
1: Ну, это вообще не про Артёма, если что. А Тимофей — это Тима.
2: Чё?
1: Да.
2: Ну-ка давай, Артём, ну-ка скажи.
3: Да, всё верно, это совсем другое имя.
2: Вот так, поняла?
1: Вот именно.
2: Куси её, фас.
1: Так он за меня наоборот.
2: Он говорит, совсем другое имя, Тима. Вот.
1: Тимофей.
2: Тимофей — это вообще другое имя, понимаешь? Ну просто я привык, что меня называют Тёма, Артём, а ты не привык, да, к этому?
1: Ладно, всё.
3: Нет, Тёма, Артём, нормально.
2: О, смотри, переобулся как. Ну, Тёма, лови 3000 рублей тогда на счёт. Вот.
3: Спасибо.
2: Та-дам. Передавай приветы.
3: Ну, я хочу просто передать всем привет в твой город, Великий Новгород. Те, кто меня слышит, город у нас небольшой, но очень красивый.
1: Очень классный.
2: Но очень лопоухий. Все тебя слышат прекрасно. Вот. Город, кстати, очень красивый.
1: Я там была недавно, просто потрясающе.
2: Я тоже был много раз. Ребят, всем вам, всему Великому Новгороду, тебе, Артем, и вообще всем, всей России желаем лайтового понедельника. Продолжайте в том же духе. Разыгрываем деньги с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Не пропустите эту возможность. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.
4: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная 8 штук 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай лоб. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 17 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас.
2: Да-да-да, но мы дозвонимся, знаешь, мы упорные. Мы любим спорт и будем делать зарядку. Сейчас называется упражнение «Вело на пляже». Да, вот, в принципе, как звучит, так и выглядит.
1: Лягте, наконец-то!
2: Лягте на бочок. Ну, правда, все-таки не прямое расположение. На бочок нужно лечь. Руки за голову, пресс втянут, тоже будет работать. И начинаем вот крутить педали. Кстати, ягодицы касаемся пола.
1: Я еще короче могу объяснить это. Представь, что вы ехали на велосипеде и упали, но все равно продолжаете крутить педали. Вот.
2: Но
1: в этот момент еще папарацци вас фоткают. Вы же звезда, папарацци фоткают, и вы в позу такой. Оп,
2: я не могу остановиться.
1: Да.
2: Движение.
1: Вот и все упражнения. Заходите в Messenger Max, в группу Hit FM ВКонтакте, и там есть видео, можно посмотреть и позаниматься. Легкой, качественной велотренировки вам с утра пораньше.
2: Поехали!
0: Двигай, Лопес!

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7:26 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Разыгрываем деньги.
2: Деньги, деньги, деньги. Вы становитесь богаче, мы счастливее. Мне кажется, все здесь выигрывают. 3000 рублей снова на кону. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 107 4 +7 925 007 104 и окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября.
1: День прощания.
2: Нет. Ты знаешь, что я узнала? Оказывается, сегодня отмечает день рождения легендарный сценарист, актер, продюсер и режиссер Стивен Кинг.
1: Стивен Кинг, прекрасный.
2: Как мне нравятся все фильмы, которые, да, именно сняли по его книгам. Это просто вообще шедевры. И вот я посмотрела тут целый список, решила выбрать одно из них.
1: Которое наконец-то посмотрю.
2: Не то, что посмотрю.
1: Прочитаю.
2: Просто восхищаюсь больше всего.
1: «Сияние». Ну, слушай, «Сияние» — это один из моих любимых фильмов с Джеком Николсоном. Вот, один из самых сильнейших фильмов. Если вы не смотрели, концовка вас вообще с ума сведет.
2: Пусть это будет кодовым словом.
1: «Сияние»?
2: Да.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 7.34 в Москве. Всем доброе, бодрое утро. У нас тут розыгрыши денег, потому что лайтовый понедельник.
2: Все, что надо было сделать, надо было отправить нам пароль «Сияние» в мессенджер «Макс» и оказаться 21-м по счету, потому что 21 сентября.
1: Да.
2: Вот, и победителем этого раунда становится жительница города Перми Екатерина. Катенька, доброе утро.
1: Привет, Ири.
3: Доброе утро.
2: Катюш, скажи, пожалуйста.
1: Слышно по голосу.
2: Да, бодренькая такая. Кать, скажи, пожалуйста, как ты относишься к творчеству Стивена Кинга?
3: Ой, мне нравится «Сияние».
2: «Сияние» смотрела, да?
3: Да.
2: А какие еще фильмы ты по нему смотрела, если помнишь, конечно?
3: Не помню.
2: «Побег из Шоушенка» смотрела?
3: Тоже смотрела.
2: «Зеленую милю».
3: Смотрела.
1: Вот. Ну, мы все фильмы знаем. На самом деле, конечно, мне очень нравятся вот эти странные такие ужасы, знаешь, ужасы неочевидные.
2: Ну, а вот этот знаменитый «Кристина»?
1: Не знаю.
2: Что про машину?
1: Нет, такое не знаю. Ну, главное,
2: оно,
1: что...
2: кстати, оно.
1: Знакомое.
2: Да, первый, который тоже. Ладно, не суть. Катюш, ты сейчас где находишься?
3: На работе.
2: Кем работаешь, если не секрет?
3: Бухгалтером.
2: Бухгалтер, милый ты мой бухгалтер. Соответственно, 3000 рублей тебе как автобус на остановку прямо сейчас залетают.
3: Классно, классно. Да,
1: знакомые звуки большое. Для бухгалтера.
2: Для бухгалтера нет. Шорох бумаги должен быть еще.
1: Это
2: вот,
1: да.
2: Мы тебя поздравляем, Катюш. 3000 рублей отправились прямо сейчас тебе на счет.
1: Давай привет.
3: Спасибо. Передаю привет всем, кто меня слышит. Передаю привет своей сестре, своей начальнице. В общем, всем привет и всем.
1: Кать, спасибо.
2: Кать, можно я тебя попрошу, пожалуйста, звони нам вот просто во все игры, я тебя умоляю. Такого жизнерадостного человека давно мы не встречали. Все радостные, но вот у тебя какой-то вайб прям сумасшедший. Вот создан для утреннего шоу «Будите Алиш». Спасибо тебе огромное, желаем тебе лайтового понедельника, Кать. Всем вам желаем такого легкого, прекрасного финансового понедельника. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита. Все кредиты слэш автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
18: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Даже не хрустит, смотрите.
1: Вообще.
2: Трескает тут за обе щеки гранолу свою.
1: Ты тоже хочешь?
2: Нет, я просто, я новость про еду. Тут, значит, мои филяи-эксперты провели исследование в области отношений и выяснили, что, внимание, мужчина, сейчас это для вас в первую очередь, 34% опрошенных герцогинь специально делали еду партнера невкусной в качестве мести.
1: Да ты что?
2: Не делай вид, что ты такая, о боже, какие они ужасные.
1: Не, вот. Я просто
2: готовлю невкусно.
1: Я разделяю еду, я очень вкусно
2: себе
1: готовлю.
2: Себе и ему.
1: И поэтому я не могу сделать невкусно.
2: Ага.
1: Я же как себе.
2: Чаще всего поводом становятся обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой, внимание, позже обещанного. То есть, понимаешь, да, вот эту историю?
1: После 23.
2: Ты приходишь домой, а тебе там сосед говорит, тебя твоя искала. По всему двору ходила, переезжай отсюда. Вот. Еще 31% опрошенных пересаливали еду всего лишь, то есть чуть-чуть. А вот 19% делали ее острее.
1: Обалдеть, переводить продукты, зачем?
2: Да, так вот. При этом больше половины портят блюда слегка, просто чтобы оно стало невкусным. Вот. А четверть опрошенных, видимо, не мелочится и превращает ужин в настоящее испытание.
1: Это
2: то есть, если вдруг ваши пельмени резко стали невкусными, задумайся, может быть, ты забыл о годовщине какой-то.

0: Реклама.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
4: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября. Я тут узнала, что, оказывается, в этот день отмечается Всемирный день мини-гольфа. Но мы сейчас не будем разговаривать про гольф, мы сейчас будем разговаривать про мини. Сколько всего мини у нас есть?
1: Как ты забыть смогла? Как ты могла забыть про день рождения этого человека?
0: Я не забыла. Мини. Так, мини-футбол, мини-гольф, мини-волейбола, по-моему, нет. Мне нравится юбка мини. Что еще мини?
1: Я бы на мини-юбке...
0: Мини-маус.
1: Мини-маус. Я бы на мини-юбке уже остановился. Так есть вот. Еще мини-мотоциклы, мини-мини, питбайки такие малюсенькие.
0: Вот, так давай это слово как раз и сделаем кодовым. Да?
1: Мини. На старт, внимание, марш.
2: Новый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.07 в Москве. Всем доброе утро. Денежный день или по-другому лайтовый понедельник.
2: С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки и прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль мини нам в мессенджер Макс и оказаться 21-м по счету. И победителем этого раунда становится Наталья из Кургана. Наталья, привет.
1: Привет.
3: Привет.
2: Скажи, пожалуйста, при слове «мини» что у тебя в голову приходит сразу?
3: Не знаю, почему-то мини-юбка.
2: Мини-юбка, как у всех. Мини-юбка, пожалуйста. Не мини-футбол, не мини-гольф, не мини-хоккей. Мини-юбка, пожалуйста.
1: Не мини вот эта машина.
2: Не мини-машина. Да. Ну, это даже звучит мини-юбка. Странно, мини-машина. Вот, ладно.
1: Ну, это нормально. Наталья же все-таки девушка.
2: Согласен. Натали, а ты сейчас вообще где находишься? Вот что вокруг тебя?
3: На работе.
2: Работа, да? И что у нас за работа, герцогиня?
1: Тот самый работа случай, когда секрет.
2: Работаешь?
1: Большая компания.
2: Спасибо.
3: Большая компания.
2: Адвокат дьявола. Да. Так, значит, ну хорошо, в большой компании, как говорится, у холодильника щелкать лицом не надо. Вот, а поэтому прямо сейчас открывай его, там лежат специально для тебя 3000 рублей, которые упали тебе на счет. Вот, поздравляю.
3: Ой, спасибо большое, очень рада.
1: В мини-конвертике.
2: Привет. Да, в мини-конвертике, мини-привет, передавай.
3: У меня сегодня у подруги день рождения.
2: Так.
3: Ее зовут Тарасова Екатерина.
2: Екатерина вот, Тарасова, с днем рождения.
3: Хотела поздравить, пожелать счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
2: Признайся, вот. Ты потратишь эти деньги ей на подарок?
3: Да.
2: Молодчина. Вот это я понимаю, подруга. Вот, поздравляем именинницу с днем рождения. Вот. Ну, а тебе отдельно, Наталья, желаем хорошего лайтового понедельника. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ мы будем это делать. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности, как обычно, на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. и словят, шины которым доверяют.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
17: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
21: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Но поскольку у нас лайтовый понедельник, мы говорим о деньгах и разыгрываем эти деньги. Поговорим вот о чем. Подписки паразиты. Обсудим признаки, что вы платите за воздух.
0: Давай.
1: Итак, поехали. Проведите ревизию автоплатежей. Раз в месяц изучаем приложение своего банка и смотрим, за что у нас списываются деньги. Это важно. Я недавно проверил, я обалдел. Я вот это все даже никогда не подписывал себе. Ну, такое есть.
0: Но я иногда захожу в услуги, знаешь, вот. Посмотреть.
1: Дальше. Есть такая функция у многих стриминговых сервисов, такие типа «бесплатный плотный период».
0: Ага, да, вот. Да,
1: ни,
0: да.
1: Ни в коем случае не ведитесь на это. Точнее, если повелись, ничего страшного в этом
0: не
1: нет.
0: Не забудьте, когда он заканчивается.
1: Ставьте напоминание за день до конца, чтобы не попасть на деньги. Потому что, как обычно это работает, у вас есть пробный период, он проходит месяц, и на следующий день у вас уже автоматически с карты списывается сумма, которая должна быть.
0: Да, вот. Да, да. А и там дальше бывают такие суммы.
1: Да, да, да. Вот. Дальше есть такое понятие — семейная подписка. Не надо ей брезговать. Это прекрасная история. Одну на всех, музыка, кино, облако, и все, и существуем. Получается очень даже комфортно. Дальше, есть такое правило 24 часов. Это многие психологи советуют, обращаясь к шопоголикам. Перед новой подпиской спрашивайте, и вы точно этим будете пользоваться? Потому что часто в моменте нам надо, а потом нам не надо. Мы не открываем даже это приложение или этот сервис. Вот. Ну и последний пункт, это кэшбэк за подписки. Проверьте, не возвращает ли банк часть денег за них? Потому что такое тоже бывает. То есть плюс тоже в этом есть. Вот, поэтому изучайте. Вот эти 5 пунктов помогут вам не платить за воздух.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем 10-12.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
12: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
16: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 8:26 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будет лишь» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник с утра и до самого вечера мы в эфире радио Хит ФМ разыгрываем деньги.
2: Наша суперактивность для повышения вашего благосостояния.
1: Да.
2: Вот так вот. Звучит гордо. 3000 рублей здесь на столе. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074 окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября.
1: Совершенно верно глаголите.
2: Так, мне тут сорока сказала, да, на плечо прилетела, что у тебя есть повод для кодового слова.
1: У меня повод, да. Джордж Мартин сегодня отмечает день рождения, да. Как ты могла забыть, не знаю, это твой любимый человек после Тора. Вот. Такой же бородатый, такой же гениальный.
2: Прекрати, я не то чтобы его люблю, но я люблю его творчество.
1: Вот именно.
2: Именно «Игру престолов» этот человек написал. Невероятная история.
1: Я как человек, который никогда не смотрел «Игру престолов», не то чтобы я этим горжусь, просто говорю, вот. Сходу так, знаете, с лету прям придумал пароль. Я король, пожалуйста.
2: Вот и все.
1: Получите, распишитесь.
2: Совершенно нескромно.
1: Совершенно нескромно. Вот каждый из вас сейчас пришлет пароль. Я король, вот. А тот, кто окажется 21-м по счету и заберет 3000 рублей. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 8.34 в Москве. Вот оно, счастье, лайтовый понедельник. Для каждого вы выигрываете деньги. Мы отдаем их легко и просто.
2: С утра и до самого вечера вот это вот развлечение происходит. С утра и до самого вечера все ведущие радио Хит ФМ говорят, деньги не проблема. Вот. И сорят. В общем, рассыпают их по всей России. А что надо было сделать, чтобы получить 3000 рублей? Надо было отправить пароль. Я король. Вот, и оказаться 21-м по счету, 21-м королем по счету надо было оказаться, вот, и этим королем стал Андрей из города Сочи.
1: Вау, приветы!
2: Привет, король Андрей.
3: Приветствую, приветствую, король голый, да здравствует король.
1: Ух ты.
3: Всем привет.
2: Прикройся, пожалуйста, что за срамота с утра пораньше?
1: Понедельник только начался, а ты уже.
2: А, ну Сочи, там может быть слишком жарко просто.
1: Да-да-да.
2: Так, Андрей, скажи, пожалуйста, мы уже поняли, что ты юморист, а ты где находишься территориально? Вот что вокруг тебя
3: Вокруг меня спящие дети, и супруга проснулась, вот, и говорит, давай
2: деньги?
3: Мы будем работать. Дети.
2: Не-не-не, такая супруга проснулась, я слышала слово «деньги» и выиграл. Андрей, и ты король? Ты что-то не договариваешь?
1: Не, она отправляет мужа на работу, она же еще и не знает, что он выиграл деньги, наверное.
2: Да, а как зовут супругу?
3: Она говорит, Ольга.
2: Ольга, она слышит нас сейчас?
3: Да-да-да.
2: Ольга, слышу, значит, конечно. Смотрите, хочу вам рассказать. Андрей, во-первых, король, а во-вторых, он выиграл 3000 рублей только что. Так что смело за руку его на работу отправлять не надо и в магазин.
1: Ну, вот. Как-то так. Каждой девушке мало всегда. Поэтому я думаю, что она деньги заберет и отправит его на работу.
2: Я думаю, что Ольга позвонит нам сама в следующий понедельник.
1: Да.
2: Вот, попробует выиграть 3000 рублей. Поздравляем тебя, Андрей. Желаем тебе лайтового понедельника. 3000 рублей отправились тебе на счет. Вот, ты хочешь передать приветы?
3: Да, очень хочу передать. Спасибо огромное. ТТПМ, вам огромный респект. А я вот из Сочи передаю привет в Сибирь. Там у нас родня, очень много друзей. Это город Междуреченск, Кемеровская область. Они там нас ждут всегда и к нам приезжают, и мы с ними связь держим. Так что Междуреченск, Кемерово и вся Сибирь, привет.
2: Я даже думаю, сейчас они, знаешь, такие слушают. Угу. Выиграл
1: пора
2: деньги. Выиграл.
1: Съездить в Сочи.
2: Выиграл деньги, значит, приедет. Ладно, желаем побыстрее вам встретиться. Ну и, как я уже говорил, желаем лайтовый понедельник всей стране. Продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальной

0: случае идет стоит в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8:46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Парень позвал, такая новость, которая завирусилась сейчас в сети, значит, парень позвал девушку жить к нему в квартиру. Квартира, если что, в центре Москвы.
1: То есть, казалось бы, что необычно.
2: Элиточка, да. А потом выкатил ей договор сожительства. Он заранее расписал, что ее ждет.
1: Ага, 30, все обязанности.
2: 35 тысяч рублей в месяц за жилье она должна платить. 1500 рублей штрафа за пропущенную уборку. Отдельные санкции за немытые сковородки. Быт и готовка полностью на девушке. Вот. Парня зовут Максим, и от лица всех мужчин хочу сказать, он не наш.
1: Да, ну это вообще...
2: Вот. Он не понимает, как девушка
1: как
2: вообще...
1: Жестко.
2: Он целая переписка есть, где он прям искренне от
1: и
2: всей души не понимает, как, почему она хотела жить на халяву.
1: Угу.
2: Он прям там так и пишет. Вот. И еще напоследок этот паренек попросил ее хорошенько подумать до завтра, ведь на ее место любая нормальная герцогиня с радостью заедет. Вот. Я не уверен, Максим, что туда кто-то заедет с таким
1: обычно
2: вот подходом.
1: Обычно это прокатывается только так. Сначала ты ни о чем не предупреждаешь, а уже в моменте выбора нет.
2: Нет, да я вообще считаю, с этой стороны он, конечно, хорош. Он сразу расписал, что ее ждет. Но с другой стороны, Максим, как Артем Филяй Мадамов, тебе сейчас дам маленький совет. Все это будет. Вдохнови ее на это. Вот что важно.

0: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.
8: «Хит ФМ».

0: Да, у нас третья часть, как всегда, классная тема для обсуждения. И вот, что мы будем делать сегодня. Мы будем выбирать самое красивое русское слово не по смыслу, а по звучанию.
1: Да, неспроста мы сегодня про коварство заговорили в начале эфира. Будем использовать эти слова. Объясню, почему. Это может быть и современное слово. То есть, если кто-то считает, что слово, допустим, ну не знаю, там, чечек красиво, вы можете смело сказать.
0: Обоснуйте только.
1: Но это можно и без обоснования. Просто скажите, что это красиво и вам нравится.
0: Самое красивое слово русское — это зарплата.
1: Не, ну это
0: хорошо.
1: Подожди, это по смыслу оно тебе красивое, понимаешь?
0: Да и по звучанию, если это потом шикарно.
1: Вот смотри, есть такое слово, например, услада.
0: Да.
1: Красивое.
0: Не, знаешь, мне что еще нравится? Гедонизм.
1: Гедонизм?
0: Да, очень люблю. И, кстати, по смыслу тоже.
1: Поэтому ты жадничаешь, не говоришь это слово никогда.
0: Да.
1: Спрячешь его всегда.
0: В обычной жизни я всегда говорю, кстати.
1: Вот слово, допустим, дубрава. Мне очень нравится. Родник.
0: О, да.
1: Родник, кстати, красивое слово, между прочим. А звездопад, вот тоже красиво вроде звучит.
0: Да.
1: Лапти. Вот, ну, почему меня тянет
0: деревенские
1: темы,
0: да.
1: Тянет. Ну, из современного, я не знаю, так надо сходу не скажу.
0: А меланхолия? Ну, класс уже. Правда, состояние не очень, но в целом...
1: Да, слово красивое, да, согласен. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Вот. Также в Максе есть группа Hit FM, можно туда написать. Мы сегодня обсуждаем, точнее, не то чтобы... Да-да, обсуждаем и выбираем самое красивое русское слово. Ну, можно не по смыслу, а вот просто по звучанию.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Выбираем и обсуждаем вообще самое красивое русское слово.
2: Да, ну для вас именно. Вот, например, Ксения написала «кокошник».
1: «Кокошник».
2: Да. Прям очень хорошо звучит.
1: Ну есть, согласен. Вообще старославянские слова в целом, вот «ирод», то вот он не очень звучит, конечно.
2: Нет, ну смотри, если мы-то уже знаем, как выглядит кокошник, но вот по названию, к примеру, если ты никогда его не видел, очень сложно догадаться, что это головной убор.
1: Вот, пожалуйста, Андрей написал «балалайка».
2: Да.
1: Просто «балалайка», да, да. Вот. Или, например, вот Лиля написала просто, Ляля точнее, «привет».
2: А, ну да, почему бы нет? Объясняйте еще, почему вам нравятся эти слова. Вот Виктор предложил два варианта. «Целомудрие». Красивое слово, согласна. И синхрофазотрон.
1: Я
2: а
1: бы
2: вот это непонятно.
1: Я вот очень бы хотел, чтобы вы прям, знаете, в жизни такие, знаете, я, наверное, назвал бы сына красивым словом синхрофазотрон.
2: А прежде вот. Имя для ребенка.
1: Вот Татьяна, Татьяна написала «пион».
2: Да.
1: Да, если даже откинуть, что это цветок, само слово красивое.
2: Да, Наталья отправила нам удовольствие.
1: Удовольствие.
2: Приятное
1: да.
2: слово.
1: Анастасия пишет «иллюстрация». Вот. Почему-то дальше у нее идет «галлюцинация».
2: Следующее интересное, что?
1: Не знаю, не знаю.
2: «Прострация».
1: «Прострация».
2: Екатерина.
1: «Конфигурация».
2: Написала «нежность», «рай». Ой, ну прям сразу так хорошо, какой-то остров представляешь.
1: Вот Ксюша прислала слово, я не знаю, это приличное слово или нет, простите уж, но монопенисуально. Угу. Красиво звучит.
2: Красиво звучит, но надо проверить на приличие.
1: Надо прежде чем говорить было, да? Ладно, 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальной

0: Сейчас 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: За спасибо я куплю за бонусы «Спасибо». В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111. 774-668-9840, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 17 минут в Москве. Доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова.
2: О, Рим вспомнила. Лепота, благодать, усалада.
1: Вот ласка, пожалуйста, она написала. Ласка. Но она ниже написала миллениум, но это же не русское слово миллениум.
2: Угу. Калейдоскоп.
1: Кстати, красивое слово, правда. Очень интересное. Мурмурация.
2: Этого я не знаю.
1: Это, наверное, когда кошечки мурмур делают, мурмурация.
2: Интеллект.
1: Интеллект.
2: Да, красиво, богато.
1: Блаженство. Кстати, очень красивое слово «блаженство», да? Ну, с одной стороны. Если, а если, правда, смысл откинуть, уже не очень.
2: Созерцание.
1: А вот это
2: важное слово.
1: Это целый даже комплимент луналикое.
2: Да.
1: Глазурь. А, нет, просто лазурь, а не глазурь.
2: А глазунья?
1: Тоже. Нет.
2: Мне очень нравится, красивое
1: даже,
2: такое.
1: Знаешь, я помню прям, да, отчетливо помню, как однажды я это узнал название этого блюда. Я был маленький, я любил очень глазунью, и мама сказала, тебе глазунью сделать. Я говорю, фу, нет, не надо, яичницу сделать. Она говорит, это то же самое. Мне как-то не очень хотелось ее после этого. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Хит FM, еще туда тоже можно зайти в комментариях к посту. Рассказать про самое красивое русское слово.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем 10-12.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит-ФМ. 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова.
1: Надежда считает, что это медведь.
0: Медведь?
1: Да, вот ну, ей такое. Очень нравится. А Алия колыбель нам
0: колыбель.
1: Предложила.
0: Красивая, да.
1: Да.
0: Татьяна пишет. Малиновка.
1: Угу.
0: Малиновка. А вот, пожалуйста, Настя вспомнила. Уста.
1: Да. Живописность.
0: Живописность.
1: Пришла от Айнур.
0: Владимир написал. Черешня. Но это правда красивое название ягоды. Черешня, чаща. В свое время учил норвежский язык, где много таких приятных на слух чи-ши-ши.
1: Юлиана написала пастель. Ассоциации приятные и пастельные оттенки просто красок приятных глазу. А для художников пастель изящный материал для творчества. Подписываюсь.
0: Да. Антон мне тоже вспомнил. Скоморох.
1: А, да, ничего себе. Ладушка.
0: Ладушка.
1: Да, ласкательная форма от имени славянской богини Лады, покровительница семьи весны. Это Дима. Такой вот вариант нам отправил.
0: А вот это я помню в детстве Аладе Аладушками называли.
1: А вот, может быть, какая-нибудь Лада придумала их.
0: А вот Настасья просто златоглавый.
1: Да, тоже хорошо.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Мы сегодня простую тему взяли. Обсуждаем самые красивые русские слова.

0: 9:34 в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Обсуждаем самые красивые русские слова.
1: Нынче.
0: Нынче.
1: Так считает Дмитрий. Ну, интересно.
0: Интуиция. Говорит, красивое слово звучит красиво и певуче.
1: Согласна. Азат пишет антресоль.
0: Антресоль.
1: Это да, это вообще, вот тоже, если не знаешь, что это такое, совершенно по названию не догадаешься.
0: Так это когда даже знаешь, что это такое не особо красивое. Давайте будем честны. Но это мое мнение.
1: Ну, каждому свое.
0: Да, согласен. Так, что тут? Услада опять написали. Звучит сладко.
1: Ксения картошечку с грибами вспомнила. Вот, видимо, и у нее сочетание такое красивое.
0: Муза.
1: Да.
0: Да это даже, знаете, по-моему, я не буду врать, но мы сейчас, конечно, не включаем тут, но муза, по-моему, это не русское слово, но все равно мы берем, потому что мы его используем в российском диалекте, вот, и оно красиво звучит.
1: Лицемерие. Нет, забыли про смысл.
0: Давай так, а прикинь, не знать, лицемерие, вам измерить лицо.
1: Нет, зеркало.
0: Зеркало.
1: Тоже классно.
0: Колыбель.
1: Да, да.
0: Вот. А, благо... Что? Вдохновение. Вдохновение.
1: Ага, благочестивость, что
0: ли? Не понял, там говорит, сложное слово очень. Я не дорос до таких. С родителями надо читать такие слова вслух. Да вот. Барышня.
1: Да.
0: Барышня, сударыня.
1: Это сразу прямо.
0: А как же герцогиня?
1: О, да, подписываюсь.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова. Они могут быть, конечно, не совсем русскими, то есть происхождение, но мы их в российской, в русской речи используем, и они звучат красиво.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Кэш-мож.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали русские слова, которые очень красиво звучат. Без смыслов, без подтекстов каких-либо, да?
1: Просто, которые вам нравятся.
0: И даже если это слово пришло к нам в лексикон откуда-то из другой страны, ничего страшного. Оно у нас звучит по-русски красиво, значит, можно о нем говорить.
1: Олегу нравится имя Стефания. Согласна, оно какое-то вот прям вообще космическое,
0: есть
1: историческое.
0: Такое. Вот, пожалуйста, Виктор написал слово «щенок». Но это, смотрите, сейчас момент. Вот тут как сказать? Можно сказать, как я сейчас сказал, щенок. И не очень. А вот как щенок.
1: Да.
0: Уже лучше.
1: Юрия написала, мама, лучшее слово, главное слово на земле. Тут нельзя не согласиться.
0: Конечно, согласен на 100%. Так.
1: Умиротворение. Написала Катя. И вот еще несколько от нее. Гармония. Да, мне тоже нравится это слово.
0: Надежда написала лелеять.
1: Угу. Мираж.
0: Мираж.
1: Тоже хорошо.
0: Андрей написал: Лиса Патрикеевна.
1: Ну,
0: и матушка.
1: Да.
0: Матушка.
1: Классно, спасибо вам огромное. Мы сегодня вспомнили на самом деле много слов, да и в принципе ассоциации сразу. Называешь слово и сразу же что-то себе представляешь.
0: Конечно. Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Напоминаю, лайтовый понедельник продолжается. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Она и разыграет очередные 3000 рублей. Ну а мы с Терешковой прощаемся. До завтра.
1: Всем классного денечка. Пока-пока.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: HIT-FM.
1: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Будем ловить с вами везде хит, нырять в прошлое, в настроение. Обязательно поиграем, конечно же, лайтовые денежки. А вот нормально, да, так? Ну вот так. Лайт,

0: денежки. Очередной розыгрыш в следующем часе. Ну, потому что лайтовые понедельники у нас с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Ну, а в этом часе, друзья, можно выиграть чекап вашего здоровья. Хит в ресурсе. Друзья, только внимание, чекап у нас в Москве. Поэтому, если вы из другого города, рассчитывайте, пожалуйста, сможете ли вы приехать к нам в ближайшее время. Итак, как же выиграть чекап? Очень просто. Как только услышите в эфире вот такой вот сигнал...
1: Хит в ресурсе. Время держать ритм.
0: Пишите мне в мессенджер Макс, в личные сообщения на номер +7 925 007 10 74 фразу «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, то чекап ваш.
1: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: By India на радио Хит ТВ. Трек называется «Спектакль». Друзья, у нас, кстати, совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в ближайшие дни? Ну, а прямо сейчас с нами Рэй. Трек называется «Where is my husband?» «Где же мой муж?» Ну, девушка такая в активном поиске, когда раньше говорили. Вот где найти мужа? Ну, где? Говорят, что на автомобильных фестивалях можно найти, в картинг-клубах тоже можно поискать. Ну, или в медицинских центрах можно встретить мужчин, которые предпочитают держать ритм, поэтому следят за здоровьем и проходят чекапы, друзья. Да-да, это я вам так тонко намекаю, что в этом часе вы можете выиграть чекап вашего здоровья. У нас совсем скоро хит в ресурсе, так что не пропустите, друзья. Единственное, напомню, что чекап в Москве. Ну, а прямо сейчас Рэй с нами. Рэй, welcome.
1: Hello, my darlings, it's Rae here.
2: Heat FM.
3: Your husband is coming.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем 10-12.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице открылся музей транспорта Москвы. Постоянные экспозиции рассказывают, как менялись Москва и ее транспорт от первых трамваев и конки до метро и автомобилей. На двух этажах собрали 53 транспортных экспоната, исторические артефакты, макеты и интерактивные симуляторы. Здесь можно увидеть старинные вагоны метро, виртуально прокатиться на первом московском автобусе и самостоятельно собрать двигатель «Москвича-412». Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В музее «Гараж» проходит выставка индийской мультимедиа-художницы Афры Шафик, которая собрала две интерактивные работы «То, не зная что» и «Невеста, которая не могла перестать плакать». Первая основана на исследовании советских книг, которые в 1960-1980-х годах издавали на языках индийского субконтинента, и превращает историю книжного экспорта СССР в игровой квест с Бабой-Ягой, царевной Несмеянной и вымышленными героями. Вторая инсталляция «Игра» рассказывает о невесте, которая переживает горе в день свадьбы. Визуально здесь соединяются мотивы красно-белой вышивки и ранняя восьмибитная эстетика. Выставка продлится до 14 февраля. Вход свободный для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». По сюжету Ваня Добрынин считает русские сказки скучными и совсем не верит в чудеса. Но однажды волшебный сундук переносит мальчика в мир, где существуют царевна-лягушка, баба-яга и другая сказочная нечисть. Чтобы вернуться домой, Ване придется найти новых друзей, столкнуться с опасностями и спасти планету от забвения. В ролях Мария Аронова, Илья Виногорский, Пелагея, Мирон Проворов и Ирина Горбачева. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: В ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап вашего здоровья. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ, отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Полина. Полина, привет, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Вот да, эти... алло, здравствуйте. Аплодисменты. Ура! Тебе. Ура, ура. Слушай, ну я прям очень рада, что у тебя получилось дозвониться, выиграть вернее. Мы дарим тебе сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Я вот прям чувствую, что тебе это очень сильно надо, правильно же?
2: Да? Очень, да, особенно после декрета, вот. Это очень надо. Спасибо вот. За возможность.
1: Спасибо тебе огромное, что выиграла. Вот так вот, друзья, этой осенью, мне кажется, нам всем, и не только те, кто после декрета, нам всем нужен чекап. Поэтому в течение этой недели у вас будет возможность выиграть свой. Завтра обязательно продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. Хит в ресурсе. Время держать ритм.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Рехаб и Инна сделали вот такой вот классный кавер на Саш «Rock My Body». Друзья, у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция «Хит-кавер». Там очень много вот таких вот классных хитов, так что наслаждайтесь. Найти можно эту радиостанцию онлайн у нас на сайте hitfm.ru. Либо очень прикольно, кстати, слушать наши онлайн-радиостанции в мобильном приложении «Радио Хит-ФМ». Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, понедельник лайтовый. О, стихами я заговорила. Это что значит, что в следующем часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек? Не пропустите, потому что лайтовые понедельники на радио Хит ФМ с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: статус хитовый, друзья, это когда мы с вами особо не напрягаемся по понедельникам. Ну а зачем? Алексеев, кстати, совсем скоро забежит в студию, расскажет нам про возможную опасность хрустальной посуды. Петь будем вместе с Филатовым и Кэросом про счастливых людей. Ну и, конечно же, друзья, в этом часе очередной розыгрыш лайтовых денег. Можно вот так взять легко и выиграть 3000 рублей. Потому что лайтовые понедельники у нас. Да, все с утра до вечера разыгрываем много денег. Ну а я желаю, чтобы удача вам улыбнулась, друзья, сегодня. Говорят, кстати, она улыбается тем, кто тоже улыбается.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, телефон в руках. На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. И можно в личные сообщения, вот в личные, только в личные. И окажется 21-м по счету, но потому что сегодня у нас 21 сентября уже. Ого! Друзья, только, пожалуйста, будьте на связи после того, как вы отправляете слово. Прям вот не уходите из Макса, ладно? Потому что мне нужно очень-очень быстро связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам денежку. Иначе у меня не получится ничего, хорошо? И слово отправляем только после того, как я скажу на старт, внимание, марш. Все, готовы? Итак, кодовое слово в этом раунде. Спасибо. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовые деньги.
2: В лайтовый понедельник.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
9: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
12: «Хит-ФМ». Can't start thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Хит-ФМ.
1: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей. Я объявила буквально совсем недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «спасибо» к нам в мессенджер Макс, потому что сегодня Всемирный день благодарности. И оказаться 21-м по счету, потому что 21 сентября сегодня. И наш победитель сегодня Константин, город Тверь. Константин, привет-привет. Алло, алло.
2: Здрасте.
1: Вот эти аплодисменты тебе. Ну ты молодец. Удачи тебе, улыбнулась, потому что я думаю, ты сегодня с утра уже, наверное, улыбаешься, всем ходишь, правильно? Да, и все получилось.
2: Да.
1: Молодец. А как еще в этой жизни? Больше никак. Поэтому я тебя поздравляю, давай, подставляй ладошки, отсыпаю тебе лайтовую денежку, лови. У-у-у!
2: Спасибо большое, спасибо. Всем настроения хорошего.
1: Спасибо тебе. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть свои лайтовые денежки, потому что до самого вечера у вас будет шанс это сегодня сделать. И вообще всегда по понедельникам здесь на Хит-ФМ, потому что они у нас лайтовые. Ну а я желаю вам удачи.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит-ФМ. Стопудовый хит на радио Хит-ФМ. Год 2003. Мадонна.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем 10-12.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Считается, что стеклянная посуда является одной из самых безопасных для приготовления и хранения пищи. Однако, как оказалось, изделия из хрусталя могут нести опасность для здоровья. Все из-за содержания в нем оксида свинца, оказывающего негативное влияние на человеческий организм. В обычных условиях, когда контакт с продуктами краткосрочный, это воздействие минимальное. Однако при хранении в хрустальной посуде еды и напитков с высокой кислотностью, свинец высвобождается, что может привести к отравлениям. Исходя из этого, ученые советуют использовать для квашеной и маринованной еды стеклянную, керамическую, а также эмалированную посуду. А хрусталь оставить для особенных случаев и продуктов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HIT-FM.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: Лихучий Эчо Стрит в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Джиджи Д'Агостино на радио Hit FM In My Mind. Вот у меня не получилось отгадать год этого хита, зато у вас, друзья, очень хорошо получается отгадывать в программе Хитстори, причем с помощью личных воспоминаний. Мы как раз этим с вами совсем скоро займемся, уже в следующем часе, в начале поиграем, вот, заодно потренируем ассоциативную память. Ну и, конечно же, в следующем часе, друзья, у нас везде хиты, это возможность выиграть очень классные подарки от радио Hit FM, от любимых десертов до поездок на такси, от пиццы до ювелирных украшений. В общем, все в ваших руках, друзья.
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой Whitebox, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Стахановой на Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда мы по понедельникам с вами сильно не напрягаемся. Поиграем совсем скоро. Давайте напомню, как это сделать. В общем, совсем скоро красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас напишите слово «Везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личное сообщение пишите «Везде хит». И если это со слова от вас падает к нам под номером 21, потому что сегодня 21 сентября, «Везде хит» ваш. Огромная просьба, друзья. Слово отправили, телефон в руках, и вы там в мессенджере Макс, посидите, подождите, а вдруг вы победители? Мне нужно с вами будет связаться и в прямом эфире, причем связаться очень-очень быстро, в прямом эфире должны с вами открыть «Везде хит» и посмотреть, что же вы там выиграли. Ну, вот такие вот дела. Я думаю, что у нас все получится. Буду держать за вас кулачки. Ну, а прямо сейчас слушаем у нас «Walk with me» Felix Yen и «Shows» на Hit FM.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья, на 2-3 минуточки. Итак, запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас нагрянут воспоминания. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Если просто вспомните год этого хита, все равно пишите. Вот. А если с другим годом связаны, все равно пишите, все прочитаю. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Так, у нас есть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Есть! Вот, в том самом году наши гимнастки завоевали все золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Рио. Вот так вот. А еще появилась группа Blackpink. Ну, а я жду ваши воспоминания. Надеюсь, поделитесь. Готовы? Поехали!

Хит-стори на радио Хит ФМ, друзья, Бурак Етер, Тьюздей. Мы пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Евгений пишет: в 16-м году под эту песню ехал рожать сына. Эльдар написал, работал на стройке 16-17 годы. 16-й год, помню, он приходил к вам в гости, было интересно. Илья, кто приходил? Бурак Етер. Да, кстати, да, он приходил к нам в 16-м году. Я вспомнила, мы с ним еще видосики записывали. Такой веселый паренек, да-да-да. Точно, 2016 год у нас на дискотеке в школе крутили, а мы уже в 11 классе. Приятно вспомнить те времена, Алена. Ну вот так вот, друзья, получилось у нас вспомнить 2016 год, Бурак Етер, Tuesday. Прямо сейчас нужно вернуться нам с вами обратно в 2026. Готовы? Просто везде хит совсем скоро у нас будет тут вот где-то проплывать, а я желаю вам его поймать. Ну а помогает нам вернуться Fastboy прямо сейчас. Music Sounds на Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 11 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем 10-12.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт. Для того, чтобы заниматься спортом, не обязательно быть профессионалом. Любительские соревнования также могут приносить пользу и удовольствие, однако разница в достижениях бывает очень существенной. Так, совсем недавно различия в уровне и подготовке показал чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который поучаствовал в заезде с сотней соперников на гоночных картах. Макс начинал заезд на 101 месте, и каждый, кого он обгонял, выбывал из гонки. В итоге на 14-м круге из запланированных 34-кратный чемпион, избежав массовой аварии на старте, вырвался в лидеры и досрочно выиграв, получил свой трофей за победу, который стал для него первым в этом году. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 21-м по счету, потому что сегодня у нас 21 сентября. И наш победитель Мария сегодня. Мария, привет!
2: Привет!
1: Город Белогорск. Вот. Мария, подожди, у вас же тогда получается сейчас уже вечер, наверное, да? Сколько у вас там времени?
2: Да, у нас... Полседьмого вечера.
1: Ох ты, слушай, какая же огромная, классная у нас страна, смотри, да? То есть ты в будущем, я у тебя в прошлом, а мы все равно вместе.
2: Да-да-да, у вас утро, а я уже домой с работы собираюсь.
1: А мы еще, у нас, ну да, у нас пол первого еще, народ еще, многие спят, еще не проснулись. Здорово. Ладно, давай посмотрим, какой у тебя везде хит поймался сейчас. Посмотрим, что там за подарочек у тебя, секундочку. Открываем. А у тебя везде хит на такси. Вот так вот. А это очень круто. Это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь заказать прям несколько поездок в очень популярном сервисе и комфортно добираться туда, куда тебе нужно. Кстати, на работу или обратно можно ездить прям целую неделю. Или в булочную. Ну, как многие там.
2: Вот, так отлично, что...
1: Вот, в общем, я думаю, что не помешает. Спасибо тебе огромное за участие. Друзья, везде хит на радио Хит FM сегодня еще обязательно будет, так что не пропустите свой.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5779. 9 7 7 9 9.

Рекса на радио Хит FM. Sad Girls. Грустные девушки остаются до последней песни. Ну да, бывает. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Буквально через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Ну а прямо сейчас с нами... Кстати, знаете, недавно в нашем утреннем шоу «Будете Алиш» была тема, кем бы вы хотели поработать один день. Вот, ну, ребята там у нас очень классные темы обсуждают. Вот, и Адамов меня за эфиром спросил, а ты кем, вот кем? Ну, я, как и большинство, ответила, хочу быть пилотом лайнера, а потом такая, нет, не пилотом. Я хотела бы поработать визажистом и стилистом кей-поп-айдолов. Вот прям денечек один. Хотя, знаете, был случай, когда одна девочка, она работала с BTS, но уволилась, потому что влюбилась в Чимина. Чимин, друзья, на радио Хит FM прямо сейчас. Кого ждет мое сердце?

0: Реклама.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, ну, например, дождевик или спортбокс. Буквально через песенку будем играть с вами в настроение. А также не пропустите программку про фильмы и сериалы. Смотрите ли, градусы споют нам про реснички. Но прямо сейчас Зерпы Софьян Дзау на радио Хит ФМ на кенийском языке будут петь про огонь Мваке.

0: Мне нравится, что вы слушаете Хит ФМ прямо сейчас. Ну что, друзья, давайте играть в настроение. Я жду самых смелых и самых активных. На самом деле я жду именно вас. Да, потому что я чувствую, что вы давно вот прям берете в руки телефон. Сейчас позвоню потом. А, нет, лучше завтра. А, давайте прямо сейчас. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, друзья, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарки. Могу дождевик подарить или спортбокс. Ну, в спортбоксе там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и другие штуки для того, чтобы заниматься спортом. Итак, друзья, я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение, друзья. Со мной на связи Александр, город Новосибирск. Александр, привет, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну все, ты мост проехал, притормозил, да? Все нормально.
2: Да,
1: теперь тебе. Ну, это самое главное. Давай теперь посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Джейсон Дерула.
1: Опа! А вот так вот. У него, оказывается, день рождения сегодня у Джейсона Дерула. Ему 37 исполнилось, и он вот такой: приветики, друзья. Знаешь, кто это? Нет, но часто мы его крутим. Много очень. Мичико, всякие песни. Ну, в общем, сейчас узнаем, кто это.
2: Все плохо с Джейсоном.
1: Ты думаешь, слушай, ну ты думаешь, я что-нибудь знаю про Джейсона Дерула? Не, ну я его узнаю, конечно, если на картинке увижу, думаю, о, это, наверное, Джейсон Дерула. Вот, я тоже ничего не понимаю. Сейчас узнаем. Я вижу 5 вопросов про него. У нас с тобой 30 секунд. Отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Включая мужскую интуицию, я думаю, как раз с Джейсоном Дерула должно все получиться. Ладно, ну он что же же... Ну, Джейсон Дерула, все нормально. Ну что, готов, Александр? Готов? О, вижу вопросы.
2: Да, конечно.
1: Ну, поехали, поехали. У Джейсона Дерула есть сын Джейсон Дерула. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Просто нет. Часто берет номера телефонов фанаток. Да, да или нет? Быстрее, быстрее.
2: Нет.
1: Ага, чтобы держать пресс в форме, ест куриную грудку 3 раза в день. Да или нет?
2: Возможно, да. Да.
1: Ненавидит грейпфруты. Просто терпеть не может грейпфруты. Да или нет? Быстрее, быстрее.
2: Возможно, да.
1: Ага,
2: да.
1: Занимался оперным пением и балетом. О, да или нет?
2: Да, пусть будет да.
1: Пусть будет да. Вот сейчас мы...
2: Если нет, то пусть на меня не обижается. Я случайно.
1: Ладно, сейчас как раз вас... Не, мы еще проверим мужскую интуицию. Понимаешь, ну тут как бы все должно получиться-то у нас, наверное. У Джейсона Дерула есть сын Джейсон... Не, в это сложно поверить, но у него есть сын Джейсон Кинг Дерула, понимаешь? Ну это же Джейсон Дерула, как сына назовем, сказала ему модель Дженна Фрумс. Он говорит, Джейсон Дерула, понимаешь? В 21-м году у него...
2: Немножко нарцисс, видимо,
1: Ты же Джейсон Дерула, понимаешь? Он в начале всех своих песен говорит «Hello, I'm Джейсон Дерула», понимаешь? И ты уже никогда, не спутаешь его песни ни с кем. Ладно, не расстраивайся. Часто берет номера телефонов фанаток, ты не согласился. И правильно, ты знаешь, вот нет, вот не берет и все. Но зато как-то опубликовал свой номер телефона, как-то случайно. Вот, фанатки обрадовались. Чтобы держать пресс в форме, ест куриную грудку 3 раза в день. Ну, сложный вопрос. Но я думаю, здесь все бы ответили «да», правильно? Ну, логично. А он, знаешь, говорит, что это заслуга консервированного тунца. Откуда нам это с тобой знать? Скажи. Вот, ну как, откуда? Мы же не с ним.
2: Ну, почти, что куриная грудка.
1: Ну, вот я думаю, с другой стороны, да. Поэтому давай вот, ладно, едем. Посмотрим сейчас еще, давай. Ненавидит грейпфруты, ты уверенно сказал, да? Да, ну просто в детстве они росли в изобилии прям за окном его комнаты. Переел, наверное, да? Вот. И последнее, занимался оперным пением и балетом. Ты так сказал, пусть будет, да, ты представляешь, да, занимался. И даже если мы с тобой первые 2 не берем, то 3 у тебя... Получилось, ты понимаешь? Тебе, наверное, где-то... Ладно, не буду я комментировать. Ну, в общем, вот она.
2: На 7-м небе от счастья.
1: Ты понимаешь? Мне кажется, просто нужно, чтобы сейчас Джейсон Дерула просто вышел в эфир и спел для тебя песню свою самую-самую классную. Так что ты не отключайся, ладно?
2: Ну, ладно, пусть начинает.
1: Да, сейчас, прямо секундочку. Джейсон Дерула.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2020. Джейсон Дерула.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике «Фомина». 771-30.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Томми и Таппинс». Это история про писателя криминальных романов, который переживает творческий кризис, и актрисы, которой никак не удается добиться успеха. Случайная встреча приводит их к совместной работе, и вскоре пара начинает браться за самые разные детективные дела, расследуя преступления в современной Англии. Отметим, что сериал основан на историях Агаты Кристи о супругах-авантюристах, которые, помимо обычных преступлений, распутывали шпионские интриги. В новой версии знакомых героев сыграли Джош Дилан и Антония Томас, а Имелда Стоунтон появилась в роли родственницы и наставницы начинающих сыщиков.
1: Номер один.
0: Сериал «Медленные лошади» возвращается с новым шестым сезоном, который впервые объединит сюжеты сразу двух книг Мика Геррона «Джой Кантри» и «Слау Хаус». В центре истории охота на бывших и действующих сотрудников «Слау Хауса», из-за которой команда разведчиков снова оказывается в опасной ситуации. До этого каждый сезон сериала был посвящен одной книге. Но на этот раз создатели решили объединить два связанных романа. В главных ролях Гарри Олдман и Джек Лауден. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
14: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Али Фарбен и Рене Миллер, и вместе с ними я так, друзья, потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Напомню, что лайтовый понедельник у нас продолжается. Каждый понедельник, друзья, с утра до самого вечера здесь, в прямом эфире Радио Хит ФМ, мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите очередной розыгрыш, уже в следующем часе будет, да, вот сейчас Илья Алексеев в студию зайдет и вам поможет. Ну, а я желаю вам удачи и классного дня. Хит ФМ, пока-пока!

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Это Topic с новинкой Lucky Ones на радио Hit FM в 14.06 по Москве. Это понедельник, и он, как вы уже могли догадаться, лайтовый. Это значит, что совсем скоро кто-то из вас станет богаче и счастливее. Уже в этом часе мы с вами разыграем, сыграем, будьте готовы, разыграем деньги. Да, в один из моментов я могу назвать кодовое слово или пароль к игре. Вот тогда сразу же берите и отправляйте его в наш мессенджер Макс радио Hit FM по номеру +7 925 007 1074 в личные сообщения. Не сейчас, я все еще напомню, подробно расскажу. Всем привет, здесь Илья Алексеев, а еще вот этот молодой человек.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
14: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5. 7 9 7 7 9 9.

0: 14.49 в Москве, это радио Хит ФМ, и время в нашей компании летит очень-очень быстро, так и до завершения понедельника доберемся незаметно. Хотя это тот самый случай, когда начало недели выдается легким, это я про лайтовый понедельник, он продолжается. Деньги сегодня мы еще разыграем, и не только. А пока напомню, что до финала часа в эфире появится Трэп Мафия Хаус, Карлита и Софи Такера, также Пинк.
1: Реклама.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Toll – это новинка от One Republic на радио Hit FM в 15 часов и 5 минут по Москве. Делаем понедельник приятнее и насыщеннее хитами, естественно. Среди ближайших стопудовый от Гвен Стефани из 2004 года. Также послушаем Temper City, Amber Wolf и Tiesto очень скоро. Здесь Илья Алексеев. Всем огромный привет!

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором

0: него можно положиться.
1: ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Гвен Стефани на радио Хит FM. Вместе с ней и ее стопудовым хитом What You Waiting For. Мы с вами побывали в 2004 году. Воспоминания эти, уверен, приятные. И с ними возвращаемся в наш 2026. Здесь у нас впереди творчество самых талантливых артистов современности. Fast Boiled and Johnny Dua Lipa, Shaws и Cup Sport. А еще ученые открыли новый вид кошек. Подробнее об этом в Hit News. Но сначала...
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: животные. Мир природы еще не до конца изучен человеком, что совсем недавно доказало открытие международной команды биологов, обнаруживших в Боливии новый вид диких кошек, чего не случалось уже около 100 лет. Наблюдения за видом начались еще в 2016 году, однако только сейчас его признали после продолжительных исследований. Тигровая кошка Тилкайо меньше обычной домашней и отличается леопардовым окрасом, а также округлой формой ушей. Теперь ученые планируют позаботиться о сохранении популяции, учитывая, что животные действительно редкие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Очень красивая работа проекта «Нептуника» на радио Хит FM. Называется она «What If?», «Что если?», а мы точно знаем, что сделает ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настолка «Спойлер» «Все звезды» от радио Хит FM уже ждет своих победителей. И прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Хит FM, в мессенджере «Макс». Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет.
1: Hey, I'm Taylor Swift. Это «Хит».

0: Реклама.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Зейн и Сиа на радио Хит ФМ. Были только что в 15.50 по Москве. А чтобы поддержать классное хитовое настроение этого понедельника, напомню про вездехит, который может появиться в нашем эфире в любое время. Поймав этот самый вездехит, вы сможете выиграть классные и полезные призы. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Поэтому внимательно слушайте эфир, держите поблизости свои смартфоны, чтобы как можно скорее включиться в игру.
1: Реклама. Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Важный момент: после отправки сообщения не пропадайте. Мне с вами будет необходимо связаться, но на этом пока что все. Ждите условного сигнала, представлюсь только. Илья Алексеев здесь, всем удачи, а пока Бенсон Бун на радио Хит FM.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно получить. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Слышали? В гемотест обрушились.

0: цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Братья Бенасси и Сэнди на радио Хит ФМ. Те самые ритмы 2004 года. Под них мы возвращаемся обратно в 2026. У нас впереди Алан Уокер, Кима Саундс и кое-что интересное про сон в Хит Ньюс. Не пропустите, как и Везде Хит, который уже где-то рядом в эфире. Я напомню, как только услышите сигнал к игре в эфире, сразу же следуйте инструкциям, они в то же время прозвучат. А пока...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс». Догма — жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта — жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово — быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые провели масштабные исследования и изучили, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу и имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. И если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови, везде хит. Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Везде хит на радио Хит ФМ пролетал в эфире пару минут назад, поэтому пора кому-то из вас получить классные подарки от радио Хит ФМ. Небольшое предисловие для тех, кто впервые сталкивается с этим. В течение часа в эфире между песнями звучит кодовая фраза «Лови везде хит на радио Хит ФМ», после чего вы отправляете слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно быть 21-м, ну сегодня во всяком случае, потому что 21 сентября мы с вами встречаем громкими аплодисментами Кристину из города Скопин. Это Рязанская область, у которой все получилось. Здравствуйте, Кристина.
2: Здравствуйте.
1: Вы с нами прекрасно, поэтому мы вас встречаем громкими овациями, потому что у вас все получилось. Вы забрасывали сообщениями буквально, но я отсчитал. Вот, все по-честному было. Давайте посмотрим, какой вездехит вы поймали. Так, так, так. И это вездехит на пиццу. Это значит, что благодаря радио Хит ФМ вы сможете заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Еще раз вам аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Скажите, а пиццу любите-то, а?
2: Конечно, конечно.
1: Мне кажется, очень неплохой способ начать рабочую неделю с чего-то вкусного. Есть кому привет передать? Если есть, дерзайте, мы с удовольствием все послушаем.
2: Хочу передать родному городу, Скопин, коллегам и своим детям.
1: Прекрасно, прекрасно. И еще раз мы вас буквально так провожаем аплодисментами, но за эфиром еще с вами побеседуем, поговорим, чтобы все у нас получилось. Точнее, уже получилось, но мы все это должны закрепить. Так, Скопин, всему городу огромный привет, а я желаю всем удачи в дальнейшей поимке вездехита, который может появиться в любое время по будням, а вы сможете получить классные хитовые призы от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит ФМ. The new hit. Мэшбит. My love.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

Алок и Халид на радио Хит ФМ в 16:49 по Москве. И пока у нас тут понемногу завершается понедельник, рабочий, во всяком случае, я хочу напомнить про наш главный хитовый чарт, в котором и днем, и ночью идет голосование за ваших хитовых любимчиков. Успейте их поддержать, а все происходит на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Тут уже кому как удобнее.

0: Инна на радио Хит ФМ только что обещала, что будет ждать, а так все и получилось. Едем дальше. Впереди у нас Оффенбах, Оливер Хелденс, DJs from Mars и Джей Ди Дэвис, а также Шакира и Берна Бой напомнят нам своей совместной работой про чемпионат мира по футболу. Но сначала вот о чем.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12.
4: Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
7: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: здоровья.
1: Медики постоянно рекомендуют употреблять побольше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, во время или сразу после. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Сиена Спайро на радио Хит ФМ была только что очень красиво заслушался, мелодично. Ну, как будто бы зафиналили понедельник, но еще не совсем. Во всяком случае, лайтовый понедельник продолжается. Мы вообще сегодня весь день разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Не пропустите очередной розыгрыш, он состоится уже в следующем часе у Ильи Обломова. Имейте в виду, а пока Стромая на радио Хит ФМ.

0: The Second Voice на радио Hit FM в 17 часов и 48 минут по Москве. Самая приятная часть понедельника еще впереди, когда не придется заниматься какими-то рабочими делами, а я уступаю место у микрофона Илье Обломову и шоу «Большой релиз». Отправляясь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем прекрасного вечера. Надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждом.

0: Воринер и Лориан на Hit FM только что и Let Me Forget You. Шикарный трек, достоин того, чтобы быть в главном хитовом чарте. Не просто быть, а попасть в топ. Поэтому поддерживайте, голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Начало седьмого в Москве. Всем привет! Мы с вами начинаем большой релиз. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Еще дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Плюс, ребята, важная инфа. Сегодня понедельник, да непростой, лайтовый, а значит уже очень скоро, а именно в этом часе кому-то из вас повезет, и этот человек получит настоящие реальные деньги — 3000 рублей. Очень скоро более подробно расскажу.
1: На радио Хит FM. Can't seem

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
8: Гиперлен гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: специалиста.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных

0: обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM в нашей компании Gorillaz и Feel Good. Как самочувствие, как настроение после первого рабочего дня? Мне кажется, все должно быть хорошо. Наступившим вечером точно абсолютно все должно быть супер. А все потому, что понедельник у нас лайтовый, и уже скоро мы будем разыгрывать настоящие реальные деньги.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
12: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
11: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
13: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
14: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Даже самые безумные рекорды переписываются энтузиастами, и одним из таких является американец Дэвид Раш, который известен на весь интернет своими достижениями. Так, совсем недавно он снова стал рекордсменом, перекрыв достижение мужчины, изготовившего 250 бумажных самолетиков за час в феврале этого года. Американец с помощью команды ассистентов и по утвержденному алгоритму смог за тот же час сложить 415 бумажных самолетиков, что почти в два раза больше предыдущего рекорда. При этом его подделки еще и прошли определенную проверку технологии складывания и полета. Впрочем, Раш – обладатель пары сотен мировых рекордов и вряд ли на этом остановится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Алекс Ворон на HitFM и трек Emerald Eyes. Еще одна наша новинка, которая сразу обращает на себя внимание. Вообще все песни, которые попадают в эфир самого хитового радио, оставляют после себя приятное послевкусие. Слушаешь и наслаждаешься. Помимо классной музыки, у нас есть еще и подарки, в том числе денежные. Сегодня лайтовый понедельник. Я готов кому-то из вас подарить 3000 рублей, поэтому записывайте номер в Максе. +7 925 007 1074. Нужно отправить сообщение с кодовым словом и стать 21-м, потому что сегодня 21 число. Внимание, кодовое слово — удача.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
14: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM. Все понедельники на Hit FM официально лайтовые и денежные. На кону настоящие реальные деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 21-м по счету, ведь сегодня 21 число. Давайте поздравим все вместе, все дружно Игоря из города Екатеринбург, потому что сообщение от Игоря пришло как раз 21-м. Игорь, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Да, привет-привет. Ну что, начинает работу наша радиокасса. Вот мы ее включаем. Она отсчитывает те самые денежки, 3000 рублей, которые теперь ваши.
1: Ура! Спасибо вам. Спасибо.
0: Лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Hit FM.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
4: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

0: KidFM. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио KidFM.
1: Джоэл Кори на KidFM только что и Whisper. Начало восьмого в Москве, но, по-моему, вечер понедельника выдался отличным. То ли еще будет. Приготовили много классной хитовой музыки. Новинок, само собой, тоже. Новинок и премьер, все это впереди. Поэтому оставайтесь вместе с нами, ничего и никого не пропустите. Hurts, Purple Disco Machine, Айова, Мадонна, Мартин Гаррикс, Мика. Это далеко не полный список.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
15: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.

0: sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Мика на Hit FM Relax. Расслабиться, конечно, можно, нужно, но не стоит уж очень увлекаться, чтобы не пропустить дабл-трек. Он ждет нас в ближайшие минуты. Это когда мы послушаем подряд две песни одной звезды.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем до плюс 12.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: кофеином может сделать наиболее яркими и запоминающимися. Кофеин – это стимулятор, который помогает чувствовать бодрость, блокирует действие аденозина – вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну. Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу, сокращая общее время сна и провоцируя ночные пробуждения. И именно отказ от кофеина позволит вам спать дольше и глубже и видеть более яркие сны. Так что, если вы давно подумываете сократить количество выпитого кофе в течение дня, то для начала проанализируйте, насколько крепок ваш ночной отдых. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19:33, время московское. Впереди обещанный дабл-трек, двойная порция музыки одной звезды. Сегодня 21 сентября, вместе с нами ишный проект Kimo Sounds. Все чаще мы о нем слышим, один из самых популярных, между прочим, проектов, созданных искусственным интеллектом. Песни попадают в чарты очень активно, особенно песня Rise Slow. Она играет и в нашем эфире очень активно. Начнем с этой песни прямо сейчас. Rise Slow прозвучит под номером 1. Под номером 2, да, довольно-таки свежая работа от Kimo Sounds. Unfair Season, возможно, тоже станет большим хитом.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Привет, вы кто?

0: 8005, город Санкт-Петербург.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Минелли на Hit FM, Nothing Hurts. В 19.49 по Москве мы продолжаем хит нон-стоп. Еще больше хитов впереди, естественно. Алок и Калит, Dive Into Me. The Evener, Кадебастани, Castle in the Snow. Это тоже наша ближайшая муза-перспектива. Плюс не забываем о хитах без правил. Они начнутся после 8 вечера по Москве. Это когда две новые песни из хит-парадов мира сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, вам и только вам, кто в итоге в нашем муз-баттле победит. Поэтому мы всех вас приглашаем заходить в группу Hit FM ВКонтакте. Мы там уже все приготовили, пост разместили. Так вот, пост наш найдите и проголосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Hit FM.
1: Группа Cat's Eye на Hit FM только что. Песня Animal. Начало 9-го, время московское. Идем дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они очень-очень сильно хотят попасть в эфир. Но есть то самое «но», как всегда. Нужно заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, мы всех вас приглашаем заходить в группу Hit FM ВКонтакте. И там нужно проголосовать за ту новинку, которая вам покажется наиболее интересной и подходящей для нашего плейлиста. Под номером один с нами сегодня Лукас Эстрада. Работа «Move Like This». Лукас Эстрада, Move Like This, номер один. Под номером два Зоя, диджей из Болгарии, девушка Зоя, Hold the Horizon. Двадцать ноль шесть в Москве. Поехали.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Музыкальный баттл в самом разгаре. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в плейлисте. Решайте, какой трек в итоге победит. Заходите в группу Хит-ФМ ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 Лукас Эстрада и работа Move Like This. Под номером 2 Зоя Hold the Horizon. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ООО «СЗ Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
8: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Считается, что стеклянная посуда является одной из самых безопасных для приготовления и хранения пищи. Однако, как оказалось, изделия из хрусталя могут нести опасность для здоровья. Все из-за содержания в нем оксида свинца, оказывающего негативное влияние на человеческий организм. В обычных условиях, когда контакт с продуктами краткосрочный, это воздействие минимальное. Однако при хранении в хрустальной посуде еды и напитков с высокой кислотностью, свинец высвобождается, что может привести к отравлениям. Исходя из этого, ученые советуют использовать для квашеной и маринованной еды стеклянную, керамическую, а также эмалированную посуду. А хрусталь оставить для особенных случаев и продуктов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. В этом часе на Радио Ринге встретились две новые песни. Боролись они за место в нашем плейлисте, а вы их поддерживали с вами голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Что из этого получилось, узнаем с вами буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежаков. Под номером один с нами сегодня Лукас Эстрада и работа Move Like This. Лукас Эстрада, Move Like This, номер один. Под номером два, Зоя и Hold the Horizon. Уже 20:37 в Москве. Пришло время разобраться с вашими голосами, которые очень активно прилетали в нашу группу ВКонтакте на протяжении всего этого часа. Итак, смотрим, считаем. С разницей в 10 голосов. Сегодня в понедельник, 21 сентября, в нашем музыкальном сражении побеждает песня. Побеждает песня Hold the Horizon. Диджей Зоя. Зою мы поздравляем с выходом в финал. Да, это было круто, это было ярко, это было, конечно, танцевально и очень хитово. Hold the Horizon, Зоя. Дальше слушаем эту песню целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес Карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

Тиесто, Джонас Блю и Рита Ора на Hit FM Ritual. 20:50 в Москве. Время держать ритм, друзья. По будням с 10 до 11 утра по Москве моя коллега Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM Чекап. Включайтесь в игру «Хит в ресурсе» и будьте в форме. Подробности на сайте hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Трэп «Мафия Хаус» на старте этого часа и «Мафия Стайл». Начало 10-го, время московское. Как всегда, после 9 по столице специальный хит-парад. И, как всегда, по понедельникам мы его посвящаем самым заметным и самым ярким новинкам. Готовьтесь, друзья, концентрация свежей музыки в следующие 60 минут будет зашкаливать. Разумеется, новинки от топовых мировых звезд. Открывает чарт-спешл сегодня, 21 сентября, мистер Тедди Свимс. Да, мистер Свимс выпустил очень крутой трек, очень красивый, стильный трек, который вы оцените, я уверен, высоко. Называется «Perfect Man» Тедди Свимс.
0: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из нового за неделю. Главные мировые новинки широко представлены в этом часе. Далее с нами певица Тови Лу. На днях Тови выпустила альбом. Мы его послушали, весь альбом, всю пластинку выбрали, как нам показалось, самую крутую песню. Думаю, что она вам понравится с вероятностью 100% до 1000%. Итак, Тови Лу, Source of Life. Это новая песня.

0: Хит Ньюс. Спорт. Для того, чтобы заниматься спортом, не обязательно быть профессионалом. Любительские соревнования также могут приносить пользу и удовольствие, однако разница в достижениях бывает очень существенной. Так, совсем недавно различия в уровне и подготовке показал чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который поучаствовал в заезде с сотней соперников на гоночных картах. Макс начинал заезд на 101 месте, и каждый, кого он обгонял, выбывал из гонки. В итоге на 14-м круге из запланированных 34-кратный чемпион, избежав массовой аварии на старте, вырвался в лидеры и досрочно выиграв, получил свой трофей за победу, который стал для него первым в этом году. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в самую новую музыку. Чарт спешл сегодня в понедельник посвящен главным мировым свежакам. Скоро эти песни попадут во все плейлисты, во все подборки и хит-парады, возможно, тоже. Если Богдан Медведи туда попадет, мы за него искренне порадуемся, искренне, это правда. Итак, Богдан Медведи, песня Knocking on my door на Hit FM прямо сейчас.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновляет. Историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции имеющих ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Red FM.
1: Всем еще раз привет. Это большой релиз 21.46 в Москве. Сегодня в рамках нашего специального хит-парада мы слушаем лучшие мировые новинки. Наш очередной звездный супергерой — это Джей Пи Купер. Мы с вами его знаем по песням «She's on my mind» и «Perfect Strangers». Теперь в копилке будет еще одна классная песня. Новая песня, мы ее сегодня эксклюзивно представим здесь на самом хитовом радио. Называется «We Were Young» Джей Пи Купер. Слушаем, наслаждаемся, кайфуем. И на этом финале «Chart Special» большой релиз. И прощаемся с вами ненадолго, всего лишь до завтра, до вторника, до 18.00 по Москве. Всем счастливо, всем пока.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов в переписке говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и испытывает дефицит любви. А значит, он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь вы знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мир природы еще не до конца изучен человеком, что совсем недавно доказало открытие международной команды биологов, обнаруживших в Боливии новый вид диких кошек, чего не случалось уже около 100 лет. Наблюдения за видом начались еще в 2016 году, однако только сейчас его признали после продолжительных исследований. Тигровая кошка Тилкайо меньше обычной домашней и отличается леопардовым окрасом, а также округлой формой ушей. Теперь ученые планируют позаботиться о сохранении популяции, учитывая, что животные действительно редкие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты, agility, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Считается, что регулярные путешествия значительно улучшают качество нашей жизни. Однако исследования команды ученых из Австралии и Новой Зеландии показали, что взаимосвязь здесь более сложная. Во время анализа данных проведенных опросов эксперты пришли к выводу – туризм влияет на людей по-разному. Частые путешествия и смена обстановки связаны с более высоким уровнем счастья, которое, в свою очередь, укрепляет психологическую устойчивость и в итоге повышает качество жизни. При этом наиболее положительно это сказывается на туристах с высокой ментальной уязвимостью и низкими способностями к адаптации. Звучит как повод взять отпуск и снова отправиться в путешествие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Еда домашнего приготовления всегда вкуснее, однако не все продукты могут быть одинаково полезны. А точнее, даже у домашней еды есть свои правила и сроки хранения. Так американские ученые рассказали, какие продукты стоит сразу употреблять в пищу, чтобы не навредить своему здоровью. Допустим, очищенные отварные яйца нужно съедать сразу. Помните, что яичная скорлупа защищает продукт от бактерий. Также нежелательно употреблять отварной рис, который простоял в холодильнике более суток. Приготовление круп не устраняет спорообразующие бактерии, которые вызывают боли в животе. Проще говоря, съедайте сразу то, что приготовили. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: классным тренажером для мозга. Однако сейчас это занятие все чаще уступает место скроллингу соцсетей, что негативно отражается на ментальном здоровье. В Сингапуре тем временем решили поддержать чтение книг финансово и выплачивать деньги желающим поучаствовать в специальном проекте Национального библиотечного совета. Люди регистрируются в программе, и за каждую сессию чтения им начисляются виртуальные монеты. Их немного, но организаторы акции хотят просто помочь закрепить таким образом читательскую привычку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Бёрнбой, Дай Дай.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.